0: кто это?
1: Это учитель.
2: Учитель спрашивает:
3: Наташа, где твоя книга?
2: Наташа отвечает:
0: вот она.
4: Маша, что ты сейчас делаешь?
1: Я читаю. Маша, это ты?
0: Да, это я.
1: Что ты делаешь?
0: Слушаю радио. А ты?
1: А я читаю.
2: Саша, ты читаешь?
4: Нет, я не читаю.
5: Où est le magasin?
1: Я не понимаю. Я тоже не понимаю.
5: Where is the shop?
4: А, понимаю. Вот он.
2: Что вы читаете?
0: Мы читаем письмо.
2: Это стол. Это парта. Это портфель. Это ручка. Это карандаш. Это тетрадь.
3: Фонетические упражнения.
2: Ла-ля. Ло-лё. Лу-лю. Ли-ли. Или-или. Иль. Учитель.
3: Вы, фы, фи. Ве, фе. Портфель. От, ать, отвечать. Понимать. Ел, ель, портфель. Урок 6.
1: Это учительница.
0: Это рабочий.
4: Это инженер.
0: Это тоже инженер.
1: Это врач.
0: Это тоже врач.
4: Мой папа рабочий. Он работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
0: Мой папа инженер. Он тоже работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
1: Моя мама учительница. Она работает в школе. Сейчас она идет в школу.
0: Это поликлиника.
1: Моя мама врач. Она работает в поликлинике. Сейчас она идет в поликлинику.
0: Вова, куда ты идешь?
4: Я иду в магазин.
0: Куда вы идете?
1: Мы идем в школу.
4: Вова идет в магазин, а Наташа едет в магазин.
0: Они едут в школу.
3: Это мел. Это тряпка. Это губка. Это доска.
2: Фонетические упражнения.
3: Са, са. Ти, ци. Ти, ца. Ти, чи. Чи, ци. Ца. Учительница.
2: Та, да. Дам. То, до. Дом. На, но, он, она, оно, они.